что ночь разлит. Свирти моей поля полчи, и ночь, и макра. Спржите мене очи,

Сином замке про наше утро Сковатых дати вижу, нисам драг А от едно могыш ти Не мой ми се враця ти Па нечу важного ка плач Ради нечу живет сам